0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков. Воздух прогреется до 30 градусов, а в Витебске облачная погода и до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Lego. Lego. Lego.
1: В Минске 11 часов.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Президент назвал этот год лучшим для сельхозкультур на совещании с руководством Саммина на этой неделе, пишет Белта. По его словам, погода благоприятна для аграриев, ночные дожди не мешают уборке, а за полдня посевы подсыхают и готовы к работе. Как доложил глава Миссельхозпрода Юрий Горлов, осталось убрать 555 тысяч гектаров зерновых. Прогнозируемый намолот зерновых без учета рапса может достичь 7 миллионов 600 тысяч тонн. Также планируется собрать более 1 миллиона 400 тысяч тонн ярового и озимого рапса. При этом президент обратил внимание министра на проблемы с урожаем рапса, в частности, в Витебской области, и поручил детально разобраться в ситуации. Тем временем новый способ защиты автомобилистов от диких животных на дорогах тестируют в стране, пишет .бай. Так, датчики движения реагируют на приближение крупного животного к дороге. Сигнал поступает на знак переменной информации, он начинает светиться, а водитель видит предупреждение до того, как зверь появится на проезжей части. Одновременно подсвечивается переход, чем отпугивает зверей, не давая им приблизиться к опасной зоне. Пилотный проект уже работает на трассе М-10, а в ближайшее время его планируют масштабировать на всю страну. А еще плановые полеты беспилотников прошли в 5-й отдельной бригаде спецназначения в минувший четверг, рассказали в Минобороны. Операторы отработали применение разведывательных дронов самолетного типа, квадрокоптеров и FPV-дронов. Военнослужащие выполнили воздушную разведку, полеты по маршруту и поиск замаскированной техники условного противника. Добавлю, продолжительность полета аппаратов позволяет обнаружить цели, определять их координаты и получать фото и видеоданные. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без дождя, облачно. Воздух в Минске и Могилеве прогреется до 30 градусов, а в Витебске до плюс 27. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Компас
1: FM. Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новую схему интернет-мошенников и кто лучше пишет художественные произведения, человек или нейросеть. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Новая схема воровства личных данных появилась у хакеров. На этот раз жертвами становятся туристы на курортах. Эксперты Microsoft выпустили предупреждение. По всему миру зафиксирована скоординированная кампания кибератак. Мошенники взламывают Wi-Fi сети отелей, аэропортов и других общественных мест. Когда человек к ним подключается и пытается что-то, например, оплатить или оформить, преступники крадут доступы к банковским данным и пароли от личных кабинетов. В некоторых случаях люди потеряли доступ к своим смартфонам. Особенность атаки в том, что злоумышленники не взламывают смартфон или ноутбук напрямую. Уязвимости подвергаются в первую очередь стартовые страницы приветствия в отелях, где гость вводит личные данные. Там создаются фейковые всплывающие окна, в которых появляется просьба обновить программное обеспечение или установить специальное приложение, чтобы заселиться в номер. Если человек соглашается и нажимает нужную кнопку, хакеры получают доступ к личной информации в устройстве пользователя. Первые подобные атаки зафиксированы еще в мае. К августу география охватила крупнейшие курорты США, Индии и Саудовской Аравии. Эксперты отметили, что схема рассчитана на невнимательных и уставших туристов. Чтобы обойти угрозу, нужно закрывать любые окна, которые просят установить или обновить приложение. Отели и гостиницы сами обновляют программное обеспечение.
0: Дело техники.
1: Люди не могут отличить рассказы, которые написал искусственный интеллект, от человеческих. Более того, тексты, которые написал ИИ, нередко получают более высокие оценки. Это выяснили с помощью эксперимента американские ученые Университета штата Пенсильвания. В исследовании приняли участие более 1600 человек. Им предлагали короткие рассказы, часть которых была написана людьми, а часть создана чат-GPT. При этом информация об авторе могла быть как правдивой, так и неверной. Это нужно было для того, чтобы запутать людей и избежать предвзятых ответов. Выяснилось, что созданные ИИ рассказы участники чаще называли более увлекательными и качественными. Однако, если произведение было помечено как написанное человеком, его оценивали выше, независимо от настоящего автора. Авторы пришли к выводу, что современные языковые модели способны создавать художественные тексты, которые практически невозможно отличить от человеческих. В то же время люди по-прежнему испытывают больше доверия к произведению с подписью живого автора. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вернуться домой.
1: Наша песня.
2: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко заявил о необходимости сформировать действенный алгоритм осознанного родительства и сделать его своего рода модным трендом. Об этом он заявил на совещании с руководством Совмина в минувший вторник, пишет Белта. Глава государства подчеркнул, что современный мир слишком прагматичен, поэтому нужны меры, которые смогут оживить демографические процессы, что позволит сохранить и приумножить белорусское население. В связи с этим правительство предложило пересмотреть подход к расчету пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Размер выплаты привяжут к реальным доходам получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, которая есть и сегодня. Но максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы по стране. Напомню, сейчас это пособие выплачивают всем одинаково, независимо от реальных доходов получателей. Тем временем, сколько будет стоить школьное питание с 1 сентября, рассказали Минск Новости. Меню составит для 3 возрастных групп. 1, 5, 6, 8 и 9, 11. Классы. Для первой смены будет второй завтрак, для второй – полдник. Питание обойдется в 2 рубля 41 копейку для учеников первых пятых классов, в 2 рубля 64 копейки для шестых восьмых и 2 рубля 85 копеек для девятых и одиннадцатых классов. Обед для детей из группы продленного дня будет стоить 3 рубля 45 копеек. Кроме того, в столичных школах продолжают устанавливать вендинговые аппараты. Они помогают решить проблему с покупкой перекусов во время перемены. Сейчас такие аппараты работают в 3 школах в начале

0: Нового учебного года планируют установить еще 5 аппаратов. В них можно купить снеки, конфеты, зефир, воду и напитки. А еще военнослужащие участвуют в акции «Соберем детей в школу», рассказали в Минобороны. Так, представители 127-й бригады связи посетили Волковыский детский дом. Гости передали воспитанникам школьные принадлежности и организовали интересную программу. А сотрудники военного комиссариата Гродно и Гродненского района посетили социально-педагогический центр Ленинского района. Детям вручили канцелярские товары и рюкзаки. Кроме того, значимым вкладом в поддержку учреждения стали денежные средства, которые перечислили на счет социально-педагогического центра. Это была программа о главном. Слушайте в выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без дождя, облачно. Воздух в Минске и Могилеве прогреется до 30 градусов, а в Витебске до плюс 27. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас-ФМ».

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 17. Завтра днем в этих городах без дождя, облачно. Воздух в Минске и Могилеве прогреется до 30 градусов, а в Витебске до плюс 27. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Компас FM. Всегда по

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.